0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Еще в начале 20 века авиатор оказывался в воздухе один на один с самолетом. Он не мог переговариваться ни с другими летчиками, ни с наземными службами. В начале Первой мировой войны связь между армейскими подразделениями осуществлялась в основном с помощью телеграфных линий. Однако зачастую артобстрелы или танки выводили их из строя. Нужно было что-то предпринимать. Выходом стала беспроволочная связь. Соответствующие исследования велись в Бруклинде и Бикин-Хилле. К концу 1916 года там достигли серьезных успехов. Первые попытки установить радиотелефоны на самолеты закончились неудачей, так как шум мотора создавал множество помех. Позже эту проблему решили, создав шлем со встроенным микрофоном и наушниками. Благодаря этому гражданская авиация в послевоенные годы взлетела на новую высоту. А жесты и крики, с помощью которых авиаторам приходилось выходить на связь, ушли в прошлое.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина. Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Горячий хит.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
2: 923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом несли со стрелой. Как-то раз сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квонар, прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут. Повторяю. Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квонар, прибывает на первый путь в первой платформе.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Покажется странным, но эра освоения космоса началась в 16 веке. Один из первых эскизов многоступенчатой ракеты был представлен в 1556 году в книге военного техника Конрада Хааса. В 17 веке рисунок с изображением ракет был опубликован в труде военного инженера и генерала от артиллерии Казимира Семеновича «Великое искусство артиллерии. Часть первая», напечатанном в 1650 году в Амстердаме. На нем трехступенчатая ракета, в которой третья ступень вложена во вторую, и обе они вместе в первую ступень. В головной части помещался состав для фейерверка. Ракеты были начинены твердым топливом, порохом. Это изобретение интересно тем, что оно более 300 лет назад предвосхитило направление, по которому пошла современная ракетная техника. Несмотря на то, что в технических деталях ракетостроение пошло во многом по другому пути, сама идея многоступенчатой ракеты и сегодня остается актуальной.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 1 сентября вам нужно набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Вы зависите от многих людей и пока не можете это изменить.
1: Тельцы. Случайности не должны влиять на ваши планы. На любое непредвиденное обстоятельство вы должны быть готовы ответить действием.
0: Близнецы. Во вторник какая-то старая дружба может перерасти в светлое и романтическое чувство, которое подарит вдохновение для новых жизненных побед в личной жизни.
1: Радио-гороскоп. Раки, если вы не будете вступать в прямую конфронтацию с начальником, все обойдется. Вы даже останетесь в плюсе.
0: Львы, 1 сентября вы будете светиться от радости, получив очень заманчивое предложение, которое будет вашей путеводной звездой многие дни и месяцы.
1: Девы, день пройдет в нервном напряжении, что, как ни странно, положительным образом скажется на ваших достижениях.
2: Радио-гороскоп.
0: Весы. Во вторник может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Скорпионы. В случае, если вы будете щедро тратить свои силы на осуществление задуманного, успех обеспечен.
0: Стрельцы. 1 сентября вам необходимо прояснить сложившуюся ситуацию. Поговорите откровенно с людьми, которые тоже в этом участвуют.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Этот день – прекрасное время, чтобы принять важное решение или определиться в своих намерениях относительно реализации каких-то тайных желаний.
0: Водолеи. Во вторник произвести хорошее впечатление на нужных людей будет нетрудно. Постарайтесь только не переборщить.
1: Рыбы. Бережливость – не ваш конек. Но иногда нужно хотя бы немного рассчитывать деньги вперед.

0: На Алтае 8 часов утра.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад.
2: 1 сентября в 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. В 1919 году день основания в ГИКа. В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1985 году в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник». В 2004 году террористический акт в средней школе номер 1 в городе Беслане.
1: Этот день тому назад.
3: Реклама.
4: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8-951-346-50-72.
7: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушаю.
8: 923-663-103-2.
9: Лучшие инструментальные хиты.

0: Спасибо.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Почему символ, обозначающий сердце, практически не имеет схожести с тем, что этот орган представляет собой на самом деле? Возможно, этот вопрос больше относится к разряду детских, но все же почему? Существует две основные версии истории происхождения обозначения сердца. Согласно первой гипотезе, обозначение сердца было срисовано с листика растения плющ. В древние времена плющ ассоциировали с чувством глубокой привязанности. Предположительно, причиной этого является способность плюща обвивать находящиеся вокруг предметы. Спустя некоторое время значение этого знака немного расширилось. Листок плюща ассоциировался не просто с чувством привязанности, но и стал символом любви. Согласно второй гипотезе, обозначение сердца – это несколько видоизмененная картина женской пятой точки, как бы странно это ни звучало. Так считает профессор психологии Гальдина Пронцарони. Именно такой вывод он сделал, подробно изучив историю праздника, известного как День Святого Валентина. Профессор полагает, что этот символ зародился еще в Древней Греции, однако связывает его не с листом плюща, а с женскими формами Афродиты, древнегреческой богини любви. По мнению Пронцарони, этот символ дошел и до европейцев, которые несколько изменили его значение и форму.
2: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru. Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Твое лето. Твое радио.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василия Макарыча.

навсегда, навсегда. А березки все плакали. Ну, здорово, кума! Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина! Здравствуй, батя Алтай! Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки, слезы, ты прости меня, мать.

0: Овны. 1 сентября вам нужно набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Вы зависите от многих людей и пока не можете это изменить.
1: Тельцы. Случайности не должны влиять на ваши планы. На любое непредвиденное обстоятельство вы должны быть готовы ответить действием.
0: Близнецы. Во вторник какая-то старая дружба может перерасти в светлое и романтическое чувство, которое подарит вдохновение для новых жизненных побед в личной жизни.
1: Раки, если вы не будете вступать в прямую конфронтацию с начальником, все обойдется. Вы даже останетесь в плюсе.
0: Львы, 1 сентября вы будете светиться от радости, получив очень заманчивое предложение, которое будет вашей путеводной звездой многие дни и месяцы.
1: Девы, день пройдет в нервном напряжении, что, как ни странно, положительным образом скажется на ваших достижениях.
2: Радиогороскоп.
0: Весы. Во вторник может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Скорпионы. В случае, если вы будете щедро тратить свои силы на осуществление задуманного, успех обеспечен.
0: Стрельцы. 1 сентября вам необходимо прояснить сложившуюся ситуацию. Поговорите откровенно с людьми, которые тоже в этом участвуют.
1: Козероги. Этот день – прекрасное время, чтобы принять важное решение или определиться в своих намерениях относительно реализации каких-то тайных желаний.
0: Водолеи. Во вторник произвести хорошее впечатление на нужных людей будет нетрудно. Постарайтесь только не переборщить.
1: Рыбы. Бережливость – не ваш конек. Но иногда нужно хотя бы немного рассчитывать деньги вперед.
3: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда появились вязальные спицы? Во время раскопок одной из древнеегипетских гробниц археологи обнаружили рядом с золотыми статуэтками и драгоценными шкатулками вязаный детский носок. Как установили ученые, возраст носка около 5000 лет до нашей эры. Самыми искусными вязальщиками древности считаются кочевники-бедуины. Причем занимались этим мужчины, женщинам доверяли только прясть шерсть. Искусство вязания, попав в Европу, тоже оставалось поначалу привилегией мужчин. Благородные рыцари, вернувшись с турниры, сняв латы, и считали зазорным проводить время за вязанием. Стать вязальщиком было совсем непросто. Учеников набирали из наиболее смышленых мальчиков, которые 6 лет постигали секреты будущей профессии. По завершении обучения кандидата в мастера ждал экзамен. Следовало доказать, что ты на зубок знаешь все сорта пряжи, всевозможные петли, умеешь снять мерку, воспроизвести плотные ажурные узоры. Кроме того, представить самостоятельно связанную шапочку, пару чулок, рубашки и ковер, для которого состояла из 30 цветов. На все это отпускалось 13 недель. Вязальная машина была изобретена только в 1589 году, но до сих пор в большом почете остается ручное вязание на спицах.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Новинка этой недели.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

0: Слушайте музыку.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному только кажется мне, это я не вернулся из боя.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый первый граненый стакан был изготовлен в России в 1943 году на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Считается, что его дизайн разработала известный советский скульптор, создательница знаменитого монумента «Рабочая колхозница» Вера Мухина. По одной из легенд, она создала этот шедевр стеклянной посуды вместе с автором «Черного квадрата» Казимиром Малевичем в блокадном Ленинграде. Стоимость стакана зависела от количества граней, но его вместимость оставалась неизменной. До стеклянного ободка 200 мл, до краев 250. Появление граненого стакана обусловлено научно-техническим прогрессом. Его форму и структуру продиктовала производственная необходимость, а не фантазия художника. Еще до войны советскими инженерами было изобретено чудо техники – посудомоечная машина, в которой могла мыться посуда только определенной формы и размера. Именно такой стакан очень подходил для этого агрегата. И к тому же он был очень прочный из-за толщины и особого способа изготовления стекла. На железной дороге до сих пор подают чай в граненых стаканах советского образца с подстаканником, что удивительно приятно и мило. История знаменитой граненой посуды продолжается.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 1 сентября вам нужно набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Вы зависите от многих людей и пока не можете это изменить.
1: Тельцы. Случайности не должны влиять на ваши планы. На любое непредвиденное обстоятельство вы должны быть готовы ответить действием.
0: Близнецы. Во вторник какая-то старая дружба может перерасти в светлое и романтическое чувство, которое подарит вдохновение для новых жизненных побед в личной жизни.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, если вы не будете вступать в прямую конфронтацию с начальником, все обойдется. Вы даже останетесь в плюсе.
0: Львы, 1 сентября вы будете светиться от радости, получив очень заманчивое предложение, которое будет вашей путеводной звездой многие дни и месяцы.
1: Девы, день пройдет в нервном напряжении, что, как ни странно, положительным образом скажется на ваших достижениях.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Скорпионы. В случае, если вы будете щедро тратить свои силы на осуществление задуманного, успех обеспечен.
0: Стрельцы. 1 сентября вам необходимо прояснить сложившуюся ситуацию. Поговорите откровенно с людьми, которые тоже в этом участвуют.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Этот день – прекрасное время, чтобы принять важное решение или определиться в своих намерениях относительно реализации каких-то тайных желаний.
0: Водолеи. Во вторник произвести хорошее впечатление на нужных людей будет нетрудно. Постарайтесь только не переборщить.
1: Рыбы. Бережливость не ваш конек, но иногда нужно хотя бы немного рассчитывать деньги вперед.
2: Радио «Гороскоп».
3: Самая актуальная музыка.

0: Чимали, 10 утра.
1: Мы не объясняем, как делать.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 1 сентября в 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. В 1919 году день основания в ГИКа. В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1985 году в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник». В 2004 году террористический акт в средней школе номер 1 в городе Беслане.
2: Этот день тому назад.
4: Реклама.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики».
7: 8-951-346-50-72.
8: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
9: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термальные воды северных районов Западной Сибири стали объектом изучения ученых. Ресурс рассматривают как альтернативный источник энергии. Над проектом работают исследователи из Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук. По данным специалистов, годовые запасы тепла в западносибирском артезианском бассейне превышают 200 миллионов гигакалорий. Перспективные для энергетических целей термальные воды залегают на глубине от 1 километра. Ученые подчеркивают, что на севере инфраструктура для строительства геотермальных электростанции уже есть. В советские времена во многих удаленных населенных пунктах были пробурены глубокие скважины для поиска нефти и газа. Даже если углеводородов обнаружено не было, притоки термальных вод были получены везде. Сейчас скважины законсервированы, но установить в них энергетические установки можно без значительных затрат. В подземных водах только Западной Сибири, в том числе и термальных, содержится до 1000 триллионов кубометров углеводородных газов. Кроме того, термальные воды – богатый источник редких химических элементов. Напомним, самые крупные геотермальные станции действуют на Камчатке и на островах Итуруп и Кунашир.
1: Бытовые истории. Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. Реклама.
4: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
8: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Овны. 1 сентября вам нужно набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Вы зависите от многих людей и пока не можете это изменить.
1: Тельцы. Случайности не должны влиять на ваши планы. На любое непредвиденное обстоятельство вы должны быть готовы ответить действием.
0: Близнецы. Во вторник какая-то старая дружба может перерасти в светлое и романтическое чувство, которое подарит вдохновение для новых жизненных побед в личной жизни.
2: Радио-гороскоп.
1: Раки, если вы не будете вступать в прямую конфронтацию с начальником, все обойдется. Вы даже останетесь в плюсе.
0: Львы, 1 сентября вы будете светиться от радости, получив очень заманчивое предложение, которое будет вашей путеводной звездой многие дни и месяцы.
1: Девы, день пройдет в нервном напряжении, что, как ни странно, положительным образом скажется на ваших достижениях.
2: Радио-гороскоп.
0: Весы. Во вторник может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Скорпионы. В случае, если вы будете щедро тратить свои силы на осуществление задуманного, успех обеспечен.
0: Стрельцы. 1 сентября вам необходимо прояснить сложившуюся ситуацию. Поговорите откровенно с людьми, которые тоже в этом участвуют.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Этот день – прекрасное время, чтобы принять важное решение или определиться в своих намерениях относительно реализации каких-то тайных желаний.
0: Водолеи. Во вторник произвести хорошее впечатление на нужных людей будет нетрудно. Постарайтесь только не переборщить.
1: Рыбы. Бережливость – не ваш конек. Но иногда нужно хотя бы немного рассчитывать деньги вперед.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детское автокресло – это съемное сиденье, предназначенное для перевозки детей в машине, но официально его называют детским удерживающим устройством. В автомобилях имеются ремни безопасности, которые рассчитаны только на взрослых людей, а детей, возраст которых меньше 12 лет или пока их вес не будет равен 36 килограммам, рекомендуется перевозить исключительно в детских автокреслах. Изначально такое кресло было задумано для применения в домашних условиях, а уж затем появилась идея сделать его автомобильным, прикрепив к полу машину, что указывает на его универсальность. Первое детское автокресло было изобретено в Соединенных Штатах весной 1935 года. Конечно, уберечь ребенка от травмы при аварии это кресло вряд ли бы смогло. Стальной прут, на котором крепится само сиденье, при ударе срабатывал как катапульта. Однако скорости автомобиля в 30-е годы были не те, что в наши дни. И изобретатели делали упор на создание такого устройства, которое зафиксирует ребенка на одном месте, чтобы он просто не ползал по салону. Новая модель детского автокресла, ставшая прототипом современного, была сконструирована в 1963 году. С началом массового производства автокресел основное внимание стало уделяться степени защищенности ребенка и уровню надежности кресел. Требований к удерживающим устройствам сегодня выдвигается достаточно много, но самым главным из них всегда остается безопасность.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка». Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Слушайте свежее.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
4: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Овны. 1 сентября вам нужно набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Вы зависите от многих людей и пока не можете это изменить.
1: Тельцы. Случайности не должны влиять на ваши планы. На любое непредвиденное обстоятельство вы должны быть готовы ответить действием.
0: Близнецы. Во вторник какая-то старая дружба может перерасти в светлое и романтическое чувство, которое подарит вдохновение для новых жизненных побед в личной жизни.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, если вы не будете вступать в прямую конфронтацию с начальником, все обойдется. Вы даже останетесь в плюсе.
0: Львы, 1 сентября вы будете светиться от радости, получив очень заманчивое предложение, которое будет вашей путеводной звездой многие дни и месяцы.
1: Девы, день пройдет в нервном напряжении, что, как ни странно, положительным образом скажется на ваших достижениях.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Скорпионы. В случае, если вы будете щедро тратить свои силы на осуществление задуманного, успех обеспечен.
0: Стрельцы. 1 сентября вам необходимо прояснить сложившуюся ситуацию. Поговорите откровенно с людьми, которые тоже в этом участвуют.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Этот день – прекрасное время, чтобы принять важное решение или определиться в своих намерениях относительно реализации каких-то тайных желаний.
0: Водолеи. Во вторник произвести хорошее впечатление на нужных людей будет нетрудно. Постарайтесь только не переборщить.
1: Рыбы. Бережливость – не ваш конек, но иногда нужно хотя бы немного рассчитывать деньги вперед.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: В чем ценность хрусталя, который долго считался признаком достатка? Хрусталь тоже стекло, но в него обязательно добавляют окись свинца, который придает материалу совершенно новые свойства. Это прозрачность и мелодичный звук. Помимо свинца в состав хрусталя входят и другие компоненты, например, сурьма, мышьяк. Все засыпается в огромную трехэтажный дом-печь. В ней варится около 100 тонн хрусталя. Далее за тело берутся стеклодувы. Важным этапом производства хрусталя является так называемый отжиг изделия. Это процесс, при котором температура разогретого хрусталя в течение 4 часов медленно опускается до комнатной. Следующий этап – гранение. На этом этапе вазы, фужеры, подносы гранят, наносят клинообразные канавки. Чем глубже и острее края, тем больше преломляются и отражаются лучи света, и хрусталь начинает сверкать всеми цветами радуги. Дальше происходит химическая шлифовка, в том числе и серная. После нанесения гранки алмазная грань становится матовой. Чтобы сделать ее прозрачной, изделие укладываются в специальные кассеты, подвешиваются на специальные установки и поочередно окунаются то в кислоту, то в воду. Постепенно верхний слой разъедается, и поверхность хрусталя становится идеально гладкой, отполированной. Именно такая посуда ценится больше всего.
4: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ Плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Всем бодрости и оптимизма на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. День знаний продолжается. Очень скоро вернусь с новостями. Будьте с нами.
2: Слушайте свежее.

Друзья, ну вы, наверное, знаете, сколько сейчас стоят цветы к 1 сентября. Средний чек на букет в этом году почти 5000 рублей, а точнее 4800. Почти половина всех заказов улетает именно в диапазоне от 3 до 5 тысяч. Как пишет ТАСС, классика по-прежнему популярна. В подавляющем числе случаев выбирают розы. Дальше по списку хризантемы и пионы. Кстати, сейчас в топе монобукеты. Это когда в охапке только один вид цветов. Выглядит максимально стильно и без лишнего пафоса. Ну а какие цветы вы дарили сегодня учителям?

0: назад. 1 сентября в 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. В 1919 году день основания в ГИКа. В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1985 году в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник». В 2004 году террористический акт в средней школе номер 1 в городе Беслане. Этот день тому назад.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8-951-346-50-72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.
6: Музыка для тех.

0: Человек — это всегда конструктор. Желательно, чтобы в деталях твоей конструкции были светлые мысли, запредельная мотивация, иностранные языки и желание хотя бы иногда заниматься спортом. Мы то, что мы едим и о чем думаем. В компании любимого радио.
1: У хана Алтая 100 дочерей прекраснее

походы отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой, сотни красавиц окружали их.

хороводы вели и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц-сестер стали слишком остры. Осерчал бабырган, как стрела-метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал среди равнин, где Кадуль потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лёд. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган

Есть такая песня.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: У нас сегодня трагедия.
2: Да.
1: В нации Бадагаитаске прорвало канализацию.
2: Ужас!
1: Которая залила распределительный щит. Из-за чего выключился свет.
2: Ой. А в это время в лифте ехали лифтер, сантехник и электрик.
3: Забелевые!
2: Приходит чувак на работу с фингалом.
3: Ух ты! Да ты где такое в тесак заработал, а?
2: Ай, друг из свадебного путешествия вернулся.
3: Друг?
2: Ну.
3: А ты здесь при чем?
2: А это я его жениться уговорил.

0: реклама.
1: Новая бритвенная система Силен Славон повторяет все изгибы вашего лица, даже если вы бреете чужое.
2: В галантерейном магазине.
3: А за этот грамм-слуг 250 рублей да вы су. Да за такие деньги можно 2-3 пары пустотапочек купить.
2: Совершенно верно. Но согласитесь, не совсем солидно носить их на фее.

0: Party.
1: За мной однажды красиво так ухаживал один майор.
2: Красиво?
1: Да, каждый день забрасывал меня гранатами.
3: Прогноз погоды.
4: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимайском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
3: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
5: Реклама.
6: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Виртуально летим не на крыльях рабочего дня или ночи, а в школу, по которой одни скучают, а другие слагают легенды. Не знаю, откуда взялись фразы, которые звучат до сих пор в каждой школе. Это же слова первой учительницы. А оценку я тебе буду ставить за красивые глазки? Крылатые фразы учителей унесут нас в детство, особенно если школа осталась давно в прошлом. Выйди и зайди нормально, никто из класса не выйдет, пока все не сдадут работы. Я выйду на минутку, дверь открыта, я все слышу. Закрыли рты, открыли тетради. Расскажи всем, вместе посмеемся. Оценку тоже будете делить пополам. Звонок для учителя. И так далее.
1: Лучшие.
2: Лучшие.
1: Лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из чего делают духи? Такие цветы, как розы, фиалки, жасмин, нарцисс и апельсиновый цвет, используются сегодня для приготовления духов. Древесина кедра и сандалового дерева, листья лаванды и перечной мяты.

0: мяты, листья герани, фиалковый корень и корень имбиря также применяют в парфюмерии. Древние люди изготавливали духи из цветов, извлекая эссенцию с помощью воды. Этот процесс получил название «анфлераж» или «извлечение из цветов ароматических веществ». В деревянные рамы помещали кусочки стекла и клали сверху слой очищенного свиного сала. Это приспособление покрывали лепестками и накладывали одно на другое. Лепестки сменяли до тех пор, пока очищенное сало не впитает нужное количество эссенции. В современном методе получения эссенции используют особо чистый растворитель, извлеченный из нефти. Его пропускают через свежие лепестки, пока он не пропитается маслом. Затем растворитель убирают, а духи очищают с помощью спирта.
1: Бытовые истории.

0: осень. Это очередное испытание для психики. Мы уже как на экзамене. А я как раз нашел 5 способов избавиться от стресса перед такими испытаниями. Делайте перерывы. Лучше всего организовывать небольшие передышки каждые 45 минут, чтобы размяться и сделать зарядку. Не сбивайте режим питания. Одновременно готовьтесь только по одному предмету. Не забывайте про режим сна.
1: Та самая история.
2: Да, та самая.

0: Овны. 1 сентября вам нужно набраться терпения и подождать, пока ситуация нормализуется. Вы зависите от многих людей и пока не можете это изменить.
1: Тельцы. Случайности не должны влиять на ваши планы. На любое непредвиденное обстоятельство вы должны быть готовы ответить действием.
0: Близнецы. Во вторник какая-то старая дружба может перерасти в светлое и романтическое чувство, которое подарит вдохновение для новых жизненных побед в личной жизни.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки, если вы не будете вступать в прямую конфронтацию с начальником, все обойдется. Вы даже останетесь в плюсе.
0: Львы, 1 сентября вы будете светиться от радости, получив очень заманчивое предложение, которое будет вашей путеводной звездой многие дни и месяцы.
1: Девы, день пройдет в нервном напряжении, что, как ни странно, положительным образом скажется на ваших достижениях.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. Во вторник может поступить очень заманчивое предложение о смене вашего положения на более завидное в связи с недавно освободившейся вакансией.
1: Скорпионы. В случае, если вы будете щедро тратить свои силы на осуществление задуманного, успех обеспечен.
0: Стрельцы. 1 сентября вам необходимо прояснить сложившуюся ситуацию. Поговорите откровенно с людьми, которые тоже в этом участвуют.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Этот день – прекрасное время, чтобы принять важное решение или определиться в своих намерениях относительно реализации каких-то тайных желаний.
0: Водолеи. Во вторник произвести хорошее впечатление на нужных людей будет нетрудно. Постарайтесь только не переборщить.
1: Рыбы. Бережливость не ваш конек, но иногда нужно хотя бы немного рассчитывать деньги вперед.
3: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

0: Чима ли час дня?
1: Музыка для тех, музыка для тех.

студии Дима Казанцев. Далее новости серии «Я так и знал». Ученые раскрыли, как кофе на самом деле влияет на организм. Тонизирующее действие кофе связано с эффектом плацебо, то есть верой в то, что напиток помогает взбодриться. К такому выводу пришли португальские ученые. Очень скоро музыка приподнимет настроение.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Друзья, вы когда-нибудь убеждали себя, что если чего-то нет, то это и не нужно? Звучит убедительно, но часто это просто защита нашей психики от разочарования. С одной стороны, это работает. Если цель недостижима, мозг убеждает, что она не так важна. Таким образом, мы спасаемся от стресса и экономим силы на действительно важное. Но с другой стороны, это может быть самообманом. Возможно, мы действительно хотим чего-то, но не хватает денег, времени или смелости, или просто боимся перемен. Так что не спешите отмахиваться от своих желаний. Подумайте, это действительно не нужно? Или мы просто боимся попробовать?

0: pierwszy raz w życiu widzę bobro. Ja pierdo...
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты.
5: Good evening. My name is Bella Boris. Welcome to my house.

0: horrible, wasn't it?
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Термос далеко не единственная вещь, изобретение которой не было самоцелью, а получилось как побочный эффект. Джеймс Дьюар занимался проблемой долговременного хранения сжиженных газов – азота, кислорода, водорода. Дьюар изготовил сосуд в виде колбы с узким горлом. Для улучшения термоизоляции внутреннюю часть колбы ученый покрыл тонким слоем серебра. Так, в 1898 году получилась конструкция, которую благодарные физики до сих пор называют сосудом Дьюара. Немец Рейнольд Бергер быстренько смекнул, что из этого открытия можно извлечь немалую коммерческую выгоду. В 1904 году он развернул компанию по выпуску вакуумной фляжки, дополнив сосуд Дьюара крышкой-стаканчиком и герметичной пробкой. Таким образом, берлинский производитель стеклянных инструментов стал создателем первого в мире термоса.
2: Бытовые истории.

0: После небольшой информационной паузы снова вернемся к музыке. Оказывается, россияне стали чаще путешествовать в одиночку. Активнее других такой отдых выбирают жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Аналитики выяснили, соло-туристы в основном выбирают поездки по России. Направления такие: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Нижегородская и Ростовская области. Ну а в топ-5 востребованных зарубежных направлений вошли Беларусь, Турция, Франция, Италия, Испания. Очень скоро помечтаем об отпуске в одиночку под музыку на любимой волне.
1: Новинка этой

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Следователь допрашивает подозреваемого. Объясните, почему вы вроде бы нормальный человек, выпускник престижного вуза, жестоко избили почтальона, уважаемого человека?
2: Ну а что бы вы сделали на моем месте? Пришел ко мне этот уважаемый человек и говорит: я принес заказное письмо, но пока не станцуешь, я тебе его не отдам.
1: И что же?
2: Ну, станцевал, а там эта повестка военкомат оказалась.

0: почитай мне стихи.
1: Хорошо. Сейчас, только ты не уходи, ладно? Я тебя быстренько в библиотеку и обратно.
2: Два пьяных приятеля стоят на улице. Пьют пивко, мимо них проходит какая-то очень толстая женщина.
1: О, смотри, смотри, танк идет, а? Танк натуральный. А ты смотри, он еще и боевой. Танк.

0: А я знаю способ, чтобы женщины сделали все, что я прошу.
1: Да? Скажи.
0: Не скажу.
1: Скажи, пожалуйста.
0: Не скажу.
1: Скажи.
0: А ты сделаешь все, что я попрошу?
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
2: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
7: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Твое лето.

Унылая пора, а чье очарование? Только этого нам не хватало. Поэтому по возможности объявляется бабье лето. Главное, чтобы солнце и тепло нас надолго не оставляли под хиты на любимой волне.

0: У музыки небольшой антракт. Ведущий уходит в отрыв. Тут наткнулся на информацию, что психологи обнаружили третий путь к счастливой жизни. До этого люди стремились первое к счастью и второе к самореализации. А ученые из Университета Флориды призывают накапливать психологическое богатство. Путешествуй, читай и слушай музыку. Обогащайся любым опытом, хоть положительным, хоть отрицательным. Все это ради твоего психологического богатства. В этом и заключается третий путь к счастливой жизни.
1: Yeah!
2: Чузголотые борода слушают.
3: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
2: 7 минут.
4: Басков! Встать! Встать, я сказал!
2: Все, он стоит.
3: Большое человеческое вам спасибо.

0: Чимали 2 часа дня.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Если составлять список наиболее известных изобретений за последние несколько веков, то среди авторов их будет очень мало женщин. Причем дело не в том, что женщины не умеют изобретать или у них нет творческой жилки. Возьмем, к примеру, случай Сибиллы Мастерс, женщины, которая жила в американских колониях. Понаблюдав за работой индийских женщин, она придумала новый способ превращать кукурузу в кукурузную муку. Сибилла поехала в Англию для того, чтобы получить патент на свою идею. Однако по действующим тогда законам женщинам запрещалось иметь свою собственность, в том числе и интеллектуальную. Такая собственность, как правило, принадлежала либо отцу женщины, либо ее мужу. В 1715 году патент на ее изобретение все же был выдан, но в документе было указано имя ее мужа. Мэри Кейс была первой американской женщиной, которая зарегистрировала патент на свое имя. В 1809 году она разработала способ плетения соломенных шляпок, что было экономическим благом для Новой Англии. Получив документ на свое имя, Мэри тем самым открыла путь другим женщинам-изобретателям к возможности патентовать свои идеи. И женщины не замедлили этим воспользоваться. И мы не раз об этом вспомним.
2: Бытовые истории.
4: Музыка помогает восстанавливать моральные силы. Этакая перезагрузка, в которой будут нуждаться те, кто собрался на полную катушку отмечать начало учебного года или очередного рабочего сезона. Как говорят мудрые люди, все должно быть в меру. Лучше держаться золотой середины во всем, чтобы не сойти с дистанции раньше времени. Берегите себя.

0: Все в этом мире происходит под музыку, под веселую и грустную, под танцевальную и не очень. Желаю вам бодрости, духа и оптимизма.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: 1 сентября в 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. В 1919 году день основания в ГИКа. В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1985 году в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник». В 2004 году террористический акт в средней школе номер 1 в городе Беслане.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
5: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
4: «Анонимные алкоголики».
5: 8-951-346-50-72.
6: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
7: 923-663-103-2.

От музыки к мотивации. Как идти к цели и не отвлекаться на издержки. Нужно сконцентрироваться на одной или двух значимых задачах. Записывать прогресс по каждой из целей. Всем желаю успехов под хиты на любимой волне.

0: нас сегодня трагедия. Да. В Дации Бадагаитаске прорвало канализацию. Ужас, которая залила распределительный щит. Из-за чего выключился свет. А в это время в лифте ехали лифтер, сантехник и электрик. Забелевы! Приходит чувак на работу с фингалом.
1: Ух ты! Да ты где такой писак заработал, а?
0: Ай, друг из свадебного путешествия вернулся.
1: Друг? Ну, а ты здесь при чем?
0: А это я его жениться уговорил.

0: Реклама. Новая бритвенная система Силер Слава повторяет все изгибы вашего лица, даже если вы бреете чужое. В галантерейном магазине.
1: За этот грамм-слуг да весь я 50 рублей довесу. Да за такие деньги можно 2-3 пары пустотапочек купить.
0: Совершенно верно. Но согласитесь, не совсем солидно носить их на фее.

0: кухни.
1: За мной однажды красиво так ухаживал один майор.
2: Красиво?
1: Да, каждый день забрасывал меня гранатами.
3: Прогноз погоды.
4: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
3: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
5: Реклама.
6: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
9: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
10: У нас не крутые. У нас лучшие.
11: День сурка продолжается. Вот бы еще и лето вернуть. Тогда бы цены не было этому дню сурка. Но, как говорят оптимисты, все самое интересное впереди. В этом я с ними согласен.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Метрополитен – это название принято во многих странах мира, но произошло оно от названия торговой марки. Первая подземная железная дорога была построена в 1863 году компанией Metropolitan Railway, что буквально означало «столичная железная дорога». Интересно, что в самой Англии это слово не приобрело нарицательного значения, а для обозначения метро используется слово «underground», то есть «подземка». Нарицательное значение впервые появилось в Париже, так как парижская компания, которая занималась постройкой железных дорог, также имела в названии слово «метрополитен», что означало «столичный». Постепенно это слово сократилось до «метро» и распространилось по Франции, а затем и во всех государствах Европы, в том числе и в России.
3: Осторожно, двери закрываются.
1: Бытовые истории.

0: часы снова торопятся. Моя смена подошла к логическому хэппи-энду. Далее все в руках моих коллег. С вами был Дима Казанцев. До завтра.
1: Новинка этой недели.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучите себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Часы известны человеку очень давно. Сначала их роль играло солнце, потом вода, песок, даже огонь. Но ни о какой точности таких измерений говорить не приходилось. Они давали погрешность от нескольких минут до получаса. Ситуация несколько исправляется с появлением механических часов. Сначала появилась возможность находить время с точностью до минуты, с появлением секундной стрелки до секунды. Но все равно таким часам было далеко до настоящего секундомера. Их, к примеру, нельзя было остановить и запустить в произвольный момент. И точность измерения была далека от идеала. Упоминание о первых настоящих секундомерах появляется в конце 17-го, начале 18 века. Это были механические секундомеры с одной кнопкой управления. Первое нажатие на кнопку включает секундомер, второе нажатие на кнопку останавливает его. Третье нажатие на кнопку устанавливает стрелки секундомера в начальное нулевое положение. Вращение этой же кнопки заводит пружину секундомера. Электронный аппарат особо не отличается от устройства механического, разве что повышенной точностью.
1: Бытовые истории.

0: Самая актуальная музыка.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Следователь допрашивает подозреваемого. Объясните, почему вы вроде бы нормальный человек, выпускник престижного вуза, жестоко избили почтальона, уважаемого человека?
4: Ну а что бы вы сделали на моем месте? Пришел ко мне этот уважаемый человек и говорит: я принес заказное письмо, но пока не станцуешь, я тебе его не отдам.
3: И что же?
4: Ну, станцевал, а там эта повестка военкомат оказалась.

0: Почитай мне стихи.
1: Хорошо. Сейчас, только ты не уходи, ладно? Я сейчас быстренько в библиотеку и обратно.
2: Два пьяных приятеля стоят на улице. Пьют пивко, мимо них проходит какая-то очень толстая женщина.
1: О, смотри, смотри, танк идет, а? Танк натуральный. А ты смотри, он еще и боевой. Танк.

0: А я знаю способ, чтобы женщины сделали все, что я прошу.
1: Да? Скажи, скажи.
0: Не скажу.
1: Не, ну скажи, ну скажи, пожалуйста.
0: Не скажу.
1: Не, ну скажи.
0: А ты сделаешь все, что я попрошу?
2: В Чимале 15 часов 30 минут.
3: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чимальском районе во вторник, 1 сентября, ожидается переменная облачность, временами дожди. Ночные температуры составят от 7 до 9 градусов тепла, днем до плюс 13. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду. В среду, 2 сентября, характер погоды существенно не изменится. Ночью плюс 5-7, днем до плюс 14.
3: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
4: Реклама.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Логарифмической линейке стукнуло уже 3 с лишним сотни лет, и большую часть этого срока, до самых 1980-х, она была главным оружием математиков, физиков, инженеров. В общем, всех, кому нужно вести много расчетов, ведь она позволяет выполнять несколько математических операций, в том числе умножение, деление чисел, возведение в степень, чаще всего в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на 3 действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Одна из главных проблем логарифмической линейки – конфликт между длиной и точностью. Чем она длиннее, тем точнее. Но тогда страдает компактность. Одно из решений – свернуть линейку в круг. Так появились круговые логарифмические линейки. Если круговой шкалы по-прежнему маловато, ее можно свернуть в спираль. Так можно получить очень длинные, а значит точные логарифмические линейки приемлемых размеров. Другой путь – завернуть шкалу линейки по спирали по цилиндру. В 1970-х наступила эпоха электронных калькуляторов, и логарифмические линейки начали уходить в прошлое. Не сразу, но постепенно.
1: Бытовые истории.

0: тому назад. 1 сентября в 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. В 1919 году день основания в ГИКа. В 1939 году началась Вторая мировая война. В 1985 году в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник». В 2004 году террористический акт в средней школе номер 1 в городе Беслане. Этот день тому назад.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8-951-346-50-72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923-663-103-2.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: У нас сегодня трагедия. Да. В нации Бадагаитаске прорвало канализацию.
2: Ужас!
1: Которая залила распределительный щит. Из-за чего выключился свет.
3: А в это время в лифте ехали лифтер, сантехник и электрик. Приходит чувак на работу с фингалом.
2: Ух ты! Да ты где такой в кисак заработал, а?
3: Ай, друг из свадебного путешествия вернулся.
2: Друг?
3: Ну,
2: а ты здесь при чем?
3: А это я его жениться уговорил.

0: реклама. Новая бритвенная система Силер Славон повторяет все изгибы вашего лица, даже если вы бреете чужое. В галантерейном магазине.
1: За этот гранслок 250 рублей довесу. Да за такие деньги можно 2-3 пары пустотапочек купить.
0: Совершенно верно. Но согласитесь, не совсем солидно носить их на фее.

0: 화이팅!
1: А за мной однажды красиво так ухаживал один майор.
2: Красиво?
1: Да, каждый день забрасывал меня гранатами.
3: Раз, два. В Чимале 16 часов 30 минут. Реклама. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
3: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.
6: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История появления булочки с изюмом широко известна, но все же, думаю, о ней нужно вспомнить еще раз. Впервые эта история появилась на страницах книги Владимира Гилеровского «Москва и москвичи», которая вышла в 1926 году. Описывая Москву и ее жителей того времени, автор вспоминает об известном булочнике Иване Филиппове. Это было семейное дело, которое начал отец, а продолжил сын. Они были владельцами нескольких пекарен, а также кофейной и булочной. Продукция Филиппова поставлялась во многие дома города, в том числе и генерал-губернатору. Однажды Закревский, который был генерал-губернатором в то время, нашел в булочке запеченного таракана. Он вызвал пекаря к себе и показал ему находку, требуя объяснений. Булочник быстро нашелся и вместо того, чтобы оправдываться, сказал, что это не таракан, а изюм. В доказательство своих слов пекарь съел булочку вместе с насекомым. Вернувшись к себе, Филиппов опрокинул катку с изюмом в тесто и испек партию новых булочек. Это новое изделие так понравилось покупателям, что с того времени они и не сходят с прилавков магазинов.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: А действительно ли болгарский перец болгарский? Большинство исследователей едины в том, что родина перца – Южная и Центральная Америка. Самые старые находки перца датируют 7000-летием до нашей эры. В южноамериканских странах перец являлся необходимым продуктом для местных жителей. Острый перец использовался индейцами для военных целей, как слезоточивое и отравляющее средство, а также являлся и лекарственным средством. Индейцы не знали соли, поэтому пищу они не солили, а перчили. Первые сведения о красном перце в Европе датированы 1494 годом. Об этом овоще рассказал врач, который сопровождал Колумба в его путешествии. Перец первоначально был привезен в Испанию и Португалию, где был культивирован как декоративное растение. Первыми распробовали перец на вкус итальянцы. Их примеру последовали американцы, и в 1830 году они же изобрели всеми любимый сегодня кетчуп. В Болгарию перец был завезен в начале VI века через Венгрию и Турцию. В стране перец приобрел большую популярность и быстро распространился из Болгарии в другие страны. Болгарские средневековые селекционеры создали новые сорта перца, в связи с чем местные виды практически потеряли свою связь со своими американскими родоначальниками. В некоторые года Болгария занимает первое место в мире по производству перца на душу населения. Отсюда и название – болгарский перец.
1: Бытовые истории.

0: мной.
1: Слушайте свежее. Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Следователь допрашивает подозреваемого.
3: Объясните, почему вы вроде бы нормальный человек, выпускник престижного вуза, жестоко избили почтальона, уважаемого человека?
2: Ну а что бы вы сделали на моем месте? Пришел ко мне этот уважаемый человек и говорит: я принес заказное письмо, но пока не станцуешь, я тебе его не отдам.
3: И что же?
2: Ну, станцевал, а там эта повестка военкомат оказалась.

0: почитай мне стихи.
1: Хорошо. Сейчас, только ты не уходи, ладно? Я сейчас быстренько в библиотеку и обратно.
2: Два пьяных приятеля стоят на улице. Пьют пивко, мимо них проходит какая-то очень толстая женщина.
1: О, смотри, смотри, танк идет, а? Танк натуральный.
0: Че?
1: А ты смотри, он еще и боевой. Танк.

0: А я знаю способ, чтобы женщины сделали все, что я прошу.
1: Да? Скажи. Да.
0: Не скажу.
1: Скажи, пожалуйста.
0: Не скажу.
1: А
0: ты сделаешь все, что я попрошу?
2: Реклама. Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Давно забытое чувство посетило меня.

ступаю по снегу, сноп возьму на вилы. Прошли незаметно сельские три дня, и зимой, и летом дома ждут меня. То застолье, то парная, неудобно отказать.

0: В Чимале 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев. И это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Его легкий танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, который он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем Лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.
0: 14-е

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 1500 радиостанций, и он уже набрал более 150 000 эфиров. И это еще не конец. Это хэппи-энд.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, а сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджинияза в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмаля вошел в сводный российский радиочарт. А значит, он обязательно должен появиться и в нашем хит-параде. Акмаль, «Любовная». Слушаем и лайкаем везде-везде, где только можно.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Привет тем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери. 11.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! Убегу, Скатл и Эдди Мона, победитель голосования ВК.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Таня Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта-Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта-Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!
0: 7-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы Arctic Asti, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.
0: Шестое место.

0: ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, я теперь провалил.
1: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во Вконтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня градус у нас только пятый, что тоже неплохо, учитывая, что ресницы продолжают набирать обороты.
0: Пятое.

0: Дип-чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12 на 4 место. Очень круто, согласитесь.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе «Топ Хит Чарт». И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!
0: Третье место.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Серебро у нас сегодня улетает к коллаборации Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. 400 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов принесли «Шаде» вторую строчку нашего хит-парада на этой неделе. Слушаем и танцуем под «Шаде».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото у нас сегодня возвращается. Юли Зиверт и ее мега-хиту «Газ». Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юли Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучше, узнаем 26 ноября на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». И прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ» на вершине нашего чарта.
0: Лидер «Топ Хит».

0: Друзья, Зиверт поставил точку в нашем хит-параде, который для вас сегодня провела я, Настя Негода. Желаю вам здоровья, мира, любви и, конечно, самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы ТОП Хит Чарт и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП Хит Чарта ровно через неделю.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Сегодня трудно в это поверить, но докторская колбаса изначально создавалась именно в медицинских целях. В 1935 году в ВНИИ мясной промышленности СССР по заданию партии разработали новый диетический продукт. Это была колбаса, которую стали включать в рацион больных, поправляющих здоровье после длительного голодания. Когда рецепт был готов, колбасу, конечно же, намеревались назвать сталинской, но позже на всякий случай передумали и присвоили продукту медицинское название. Колбасу докторскую, конечно же, сразу стали производить в соответствии с требованием ГОСТа, согласно которому в 100 килограммов продуктов входили 25 килограммов натурально жилованной говядины высшего сорта, 70 килограммов натуральной полужирной жилованной свинины, 3 куриных яйца, 2 килограмма сухого коровьего молока, цельного или обезжиренного. В эту молочную мясную основу добавляли пряности и консерванты, чуть более 2 кило пищевой поваренной соли, 7 с небольшим граммов нитрита натрия, 200 граммов сахара, песка или глюкозы и 50 граммов молотого мускатного ореха или кардамона.
5: У вас случайно колбасы с собой нет?
6: Есть, только докторская.
5: Была докторская, стала любительская.
6: А что это?
5: Снотворное.
3: Бытовые истории.

Алтай-ФМ+. Радио родного района. 102,4 FM. 102,4 FM.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
2: 923-663-103-2.
3: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Циркулярная пила. В конце 18 века появилась протестантская религиозная секта, известная как шейкеры. Главными ценностями этой секты была коммунальная жизнь, равенство между полами и тяжелая работа. Табита Бэббит жила в шейкерском сообществе в Массачусетсе и работала ткачихой. Но в 1810 году она придумала способ облегчить нагрузку в работе для своих братьев. Она заметила, что мужчины пилят бревна специальной пилой с двумя ручками, которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббит подумала, что это пустая трата энергии, и создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться в лесопильной промышленности. Она придумала пилу с круговым лезвием, поэтому каждое движение имело смысл. Однако из-за заповедей общины шейкеров Бэббит не стала получать патент на свое изобретение.
6: Бытовые истории.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая. Пустота, как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте, от вдоха до выдоха.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: От изобретения до нарицательного имени. Джип. Сейчас это слово употребляется для общего обозначения легковых или полугрузовых внедорожников. Но само слово изначально являлось торговой маркой. В 1936 году приобрел известность персонаж комиксов Юджин Джип. Он представлял собой необыкновенного и несуразного зверька. Имя приобрело популярность и стало использоваться для обозначения крупного и такого же несуразного человека. Это же название использовалось для обозначения техники. В тот же год Халибертон Компани присвоила название «джип» новому гражданскому вездеходу, после чего слово «джип» стало повсеместно употребляться для обозначения подобного типа автомобилей. Владелец торговой марки «Jeep Group LLC» настаивает на том, чтобы подобные автомобили назывались внедорожниками, но слово «джип» уже слишком хорошо вошло во многие языки мира.
1: Бытовые истории.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики».
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: путешествуете по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Семье, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

сообщение «Москва-Эликманар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда впервые появилась электрическая кнопка в самом конце 19 века. Главных претендентов на первенство два – электрические дверные звонки и электрические карманные фонари. Те и другие появились в 1890-х. Звонки приходили на смену архаичным механическим рычажным. Ну а в появлении фонариков была насущная необходимость. Блуждания хозяев по темным подвалам со свечами и керосиновыми лампами были одной из главных причин пожаров. Чуть позже Джордж Истман представил первую в истории компактную фотокамеру Кодек, радикально упростившую процесс фотосъемки. И да, она тоже была с кнопкой. Нажми, снимок готов. Кнопку также называли push-button, нажимательная пуговица. В 1970-х с распространением электрификации домов появляются кнопочные выключатели света. В 1950-м кнопки начинают распространяться повсеместно. Кнопки олицетворяют прогресс. Обладание техники с кнопками – признак престижа и продвинутости владельца. Сегодня кнопки постепенно теснятся цифровыми интерфейсами, сенсорными экранами. При этом кнопки простые, интуитивно понятны, дешевые и надежные, и их качества в некоторых случаях незаменимы. Там, где грязно, горячо, вибрации, темно, где ее приходится нажимать на ощупь, где требуется только вкл и выкл, сенсор еще не вытеснил кнопку.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Твое лето. Твое радио.

удержаться мести, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут?

Как бы, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо звезды достать.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Мама.
1: Я?
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термин «сладости» всегда применялся в более широком смысле, чем кондитерские изделия, и охватывал все природные пищевые продукты сладкого вкуса, главным из которых во все времена оставался мед. Что такое сахар, европейцы узнали лишь во времена похода Александра Македонского в Древнюю Индию в 4 веке до нашей эры. В свою очередь, научные исследования утверждают, что в Индию сахарный тростник везли еще в период неолита с острова Новая Гвинея. Первоначально тростниковый сахар люди называли по привычке медом. Римляне – медом из тростника, китайцы – каменным медом, египтяне – индийской солью. На Руси первые упоминания о сладком заморском товаре датируются 1273 годом. Тогда еще никто не помышлял об экспериментах над сладкими кусочками. Их употребляли только как самостоятельный продукт. Однако, если представителю Древней Руси было необходимо продемонстрировать свою любовь и уважение к ближнему, кусочка сахара было явно недостаточно. И тогда на помощь приходило самое популярное в то время изделие – медовый пряник. Размер пряника напрямую свидетельствовал о размере чувств. Иногда чувства дарящего были настолько велики, что еле умещались на двух санях.
1: Бытовые истории.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Не было дождя, не было, просто повело по суху. Он и не вписался в этот поворот.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Бельевой прищепкой пользовались еще первобытные люди. Конечно, выглядела она по-другому, но ее функция была та же, что и сейчас – удерживать на весу ткань или шкуру. Прищепка отметилась и в Древнем Египте, и в столь же Древнем Риме. Прищепки для белья не выходили из моды и в Средневековье. Тогда использовались только деревянные прищепки с простой системой крепления в виде пружины. Впервые патент на изобретение прищепки из деревянных полосок с винтом в Америке был выдан в 1832 году. Прищепки для белья производились из дерева, кожи и из металла. Лишь в 1970-х годах стали появляться прищепки из пластмассы. Стандартная бельевая прищепка длиной 40 мм. Угол между частями 30 градусов. Для удобства пользования пластиковая прищепка для белья изготавливается с рифленой поверхностью в месте, где вы берете за нее. Это не декоративный ход конструкторов, а эргономичный. Так бельевая прищепка не выскользнет у вас из рук.
1: Бытовые истории. На Алтае 22 часа.

Ради радио на все.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сбитень. Этот напиток, который иностранные моряки называли русским глинтвейном, появился на Руси 1000 лет назад и назывался переваром или взваром. Его готовили на меду с душистым зверобоем, лавровым листом, имбирем, шалфеем и стручковым перцем с добавлением вина или без. Уличные торговцы, как правило, торговали сбитнем без вина. Такой напиток долгое время заменял народу чай и кофе. Пили его несколько раз в день, а утром в обязательном порядке. Торговцы-сбитенщики разносили напиток в сосудах, очень похожих на самовары. Интересно, что стаканчики, в которые разливался сбитень, имели вывернутые наружу края. Это позволяло покупателям не обжигать губы при употреблении горячего сбитня.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 23 часа.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Нет никаких сомнений в том, что многие кулинарные шедевры родились в результате случайности. Но стоит среди них выделить один из самых живучих и вкусных – шоколадное печенье. Рут Уикфилд работала врачом-диетологом и пищевым лектором перед тем, как она вместе со своим мужем приобрели старый дом пост у заставы в пригороде Бостона. Традиционно такие дома были местом, где усталые путники выплачивали дорожные сборы, перекусывали и кормили лошадей. Рут и ее муж превратили это место в гостиницу с рестораном. Однажды, в 1930 году, Рут пекла для жителей гостиницы печенье, в которое по рецепту необходимо было добавить растопленный шоколад. Однако женщина очень торопилась, поэтому она взяла обычный шоколад, поломала его на мелкие кусочки и добавила в тесто, полагая, что во время выпечки шоколад расплавится сам. Вместо этого он приобрел особую форму, и таким образом произошло рождение шоколадного печенья.
1: Бытовые истории.

0: слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.
1: Давно забытое чувство посетило меня.

в окошко смотреть и уже не уснуть до утра. А над лесом немым будет спутник лететь, будет кто-то сидеть у костра. А над лесом немым будет спутник лететь.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Ксерокс от ксерит, ксерить. Сейчас слово ксерокс настолько хорошо прижилось в русском языке, что даже стало видоизменяться. Само же название ксерокс произошло от названия торговой марки. В 1947 году корпорация ксерокс приобрела патент на изготовление копировального устройства, которое изобрел Честер Карлсон. Само устройство Честер предложил назвать ксерокс от процесса копирования – ксерография, что буквально в переводе с греческого означало «пишущий сухо». Аппараты, которые производила компания ксерокс, были значительно лучшего качества, чем все остальные. И именно поэтому вытеснили другие торговые марки. Из-за доминирования компании на рынке подобных устройств бренд превратился в имя нарицательное. В Англии название не прижилось, а вот русский язык, в котором ксероксы назывались ксероксами еще со времен первого появления в СССР, это в 70-е годы прошлого столетия, слишком хорошо освоил название бренда, превратив его в имя нарицательное. Компания даже пыталась производить политику искоренения этого слова в России. Ксерокс это ксерокс. Ксерокс не только ксерокс. Но этот не совсем понятный слоган не приобрел известности. И в России словом ксерокс называют любой копировальный аппарат.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

сообщение «Москва или Кванар» прибывает на первый путь в первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от паралича дыхательных путей. В такой критической ситуации оказался 9-летний Йозеф Майстер. Мальчика укусила бешеная собака, и сельский врач одной из французских деревушек посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру, знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что, однако, без лечения мальчик умрет, и ученый решился. 6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводили сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в институте Пастера. Сегодня же вакцина для лечение бешенства успешно применяется во всех странах мира.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: час ночи. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
1: Какова история металлической пробки? Большой спрос на газированную воду вызвал необходимость разлива и последующего хранения газировки в небольшой таре. Этой тарой стали стеклянные бутылки. Однако с хранением таких бутылок возникали проблемы, так как не существовало пробки, которая смогла бы надежно зафиксировать углекислый газ в сосуде. Одни не закрывали горловину плотно, другие своим запахом или частицами портили вкусовые качества газировки. Эту проблему смог решить американец Уильям Пейнтер из штата Мэриленд, в 1892 году запатентовавший свою пробку по форме, напоминающую корону, или, как ее прозвали, кронен-пробку. Эти уникальные металлические пробки просты и дешевы в производстве. Для более герметичного закрытия и предотвращения прорыва углекислого газа между стенками сосуда и корпусом пробки в ее донышко вставляется тонкий круглый вкладыш из специального материала, как правило, бумаги или пробкового дерева. Эта прокладка также предотвращает контакт между жидкостью и материалом пробки, сохраняя высокие вкусовые качества напитка. Кроме того, внешний край пробки был гофрирован, что обеспечивало более удобное откупоривание бутылки. Кронен-пробка дошла до наших дней практически в неизменном виде.
2: Бытовые истории.

0: слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.
1: Ай,

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История легендарных советских духов «Красная Москва» начинается с 1913 года. Они являлись подарком для императрицы Александры Федоровны. В тот год династии Романовых исполнилось 300 лет и назывались «Сад императрицы». Местом их изготовления была фабрика «Империя Бракара», которую основал француз Генрих Бракар в 1861 году. Новый парфюм произвел фурор вначале в Москве, затем в России, а следом и в Европе. Императорские духи начали экспортировать, а самые искушенные французы гонялись за ними. Дивное сочетание бергамота, нероли и кориандра в начальной ноте, сила и чувственность ароматов розы, иланг-иланга, жасмина, следом за которыми вился ароматный шлейф из ванилина, ириса, бобов, тоника. Все это поражало французов. Появление в России людей, желающих построить новый мир, внесло свои изменения в историю духов «Красная Москва» и российской парфюмерии в целом. Так, в 1922 году у фабрики «Империи Бракара» появляется новое название – «Новая заря». А в 1925 духи были переименованы в известную нам «Красную Москву». Формула осталась прежней, изменилась только упаковка. Цвет коробки стал красно-белый и не меняется уже с 1925 года. Сад императрицы прошел 100-летний путь и оказался бессмертным.
1: Бытовые истории.

0: два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Давай, друг, на Алтай махнем.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История слуховых аппаратов насчитывает тысячи лет. Первоначально они представляли собой слуховые трубы, рожки или рупоры конической формы, которые вставлялись в ухо узким концом. По словам древнеримского врача Галена, второй век нашей эры, первым идею создания слухового приспособления высказал философ Арзиген, предложивший использовать трубки из серебра. Слуховые трубки рожковой конструкции использовались людьми веками. Например, таким устройством пользовался великий русский ученый Константин Циолковский. Попытка усовершенствовать прибор была предпринята в XVI веке итальянским философом Джероломо Кардано. Основой его конструкции служил металлический котел, выполняющий роль рупора. Слабослышащий человек прикладывал к котлу палочки и с помощью вибрации распознавал речь. Собственно, слуховой аппарат создал в 1878 году немецкий инженер Вернер фон Сименс. Для усиления звука его устройство использовало электрическую энергию, как в слуховой трубке телефона. Устройство Сименса поступило в массовую продажу, но большим спросом не пользовалось. Распознаванию речи мешали многочисленные искажения. В 1899 появился другой электрический прибор для распознавания звука. Его конструкция включала в себя угольный передатчик и батарею, но устройство было слишком массивным и дорогим, чтобы стать популярным. Потребность в минимализации прибора была очевидной. С 1952 года началось производство слуховых аппаратов, работающих на основе транзисторов. Затем началась эра компьютерных технологий.
1: Бытовые истории.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кажется, что наперсток существовал всегда, но это не так. Был такой момент, когда безызвестного портного, исколовшего себе все пальцы, вдруг осенило. Но когда это точно произошло, не сможет сказать никто. Известно только, что в средние века уже были мастера, заняты исключительно изготовлением этих вещиц. Значит, их требовалось много, и они широко использовались. От тех времен до нас дошли изящные, украшенные эмали, инкрустация и гравировка шедевры. Старейшие, сохранившиеся до наших дней наперстки, изготавливались из золота, позолоченного серебра, бронзы. Цвет традиционно оставался желтым, чтобы на его фоне легче было разглядеть движение серебристо-белой стальной иглы. В конце 19 века наперстки стали столь широко популярны, что их продавали в качестве сувениров. Более того, их стали использовать в коммерческих целях. Граверы наносили на них рекламные названия фирмы и отдельных изделий. В 1924 году владелец фабрики металлических изделий в Германии изобрел универсальный станок для производства наперстков любого вида и размера. Изобретение было запатентовано, и вскоре началось массовое производство наперстков.

0: Новинка этой недели.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Три часа. Алтай FM. В эфире Алтай FM. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

Николай Лекмонарх отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва и Лекмонарх отправляется с первого пути от первой платформы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Всем известно, что изобретателями бумаги были китайцы. До изобретения ее в Китае писали или на бамбуковых дощечках, или на шелке. Но шелк был всегда очень дорогим, а бамбук очень громоздким и тяжелым. Пока китайцы не придумали, как из бамбука сделать бумагу. Его расщепляли на тонкие лучинки, замачивали с известью, а полученную массу уваривали затем в течение нескольких суток. Процеженную гущу выдерживали в специальных ямах, тщательно размалывали специальными билами и разбавляли водой до образования клейкой кашицеобразной массы. Эту массу зачерпывали с помощью специальной формы бамбукового сита, укрепленного на подрамнике. Тонкий слой массы вместе с формой клали под пресс. Затем форма вытаскивалась из-под пресса. Оставался только бумажный лист. Спрессованные листы снимали с сита, складывали в кипу, сушили, разглаживали и резали по формату. Своим секретом китайцы не делились вплоть до 8 века, пока нескольких мастеров не захватили в плен арабы. И после этого, пусть не сразу, но началась великая бумажная эпоха.
1: Бытовые истории. Реклама.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
7: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Всем известно, что пуговицы на женских рубашках, пальто и прочих пришиты слева, а на мужских справа. Почему? История этой традиции уходит корнями в 13 век, когда изобрели крой одежды. Именно в этом веке появилась обтягивающая одежда, превратившая пуговицы из предмета утилитарного в предмет роскоши. И именно тогда появилась разница между женской и мужской рубашкой. Позволить себе новомодные одежды в то далекое время могли единицы. А у обеспеченных дам, как известно, были девушки-прислужницы, которые помогали им одеваться. В этом и кроется причина того, почему на женской одежде пуговицы пришиты слева. Служанкам так было куда сподручнее застегивать одежду на своей госпоже. Мужчины же одевались сами, поэтому на их одежде пуговицы были пришиты справа, чтобы было удобнее застегивать самостоятельно.
1: Бытовые истории.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

Есть такая песня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слышали про жидкую бумагу? Ее изобрела американка Бет Несмит Грэм. Она была не очень хорошей машинисткой. И часто приходилось перепечатывать целые страницы текста из-за одной маленькой ошибки, поскольку используемые на тот момент углеродные ленты не могли исправлять ошибки. Однажды Грэм наблюдала, как рабочие наносили праздничный рисунок на окна банка, в котором она работала. Она заметила, что когда они ошибались, они просто наносили еще один слой краски сверху, чтобы закрыть ошибку. Увидев это, она решила, что сможет применить эту идею в своей работе. Используя свой блендер, она смешала краску на водной основе с красителем, который использовался в ее печатной машинке. Получившуюся смесь она взяла с собой на работу, и ей удалось незаметно при помощи тонкой акварельной кисти исправить все ошибки в напечатанном ею документе. Вскоре и другие секретари стали требовать этот продукт, который Грэм выпускала на собственной кухне. Увы, она была уволена с работы за трату большого количества времени на распространение своего товара, который она назвала «Нет ошибкам». Однако, будучи безработной, она смогла усовершенствовать свой продукт, переименовать его в жидкую бумагу и получить на нее патент в 1958 году. Хотя пишущие машинки были заменены на компьютеры, многие люди до сих пор пользуются белой жидкостью – корректором.
1: Бытовые истории.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие ученые считают, что матрешку придумали в Индии, но она очень понравилась китайцам, которые тоже стали ее делать, а японцы позавидовали. Вот и у них вскоре появилась эта многослойная игрушка. В 1910 году жена известного предпринимателя и любителя искусства Савы Ивановича Мамонтова привезла из Японии в их подмосковное имение Абрамцево диковинную игрушку, которая изображала старого мудреца Фукурума. С этого момента началась история русской матрешки. Для ее изготовления годятся только липа, осина, лиственницы или береза, срубить которые можно лишь зимой или ранней весной, когда в них еще мало сока. На дереве не должно быть сучков. Хранить стволы требуется так, чтобы они хорошо обдувались ветром. Сушить эту древесину нужно не менее 2-3 лет. Но если не уследить и пересушить дерево, то оно для этой работы уже не годится, и надо начинать все заново. Сначала вытачивается самая маленькая фигурка, потом делается нижняя часть следующей. Верхние половинки матрешек не просушиваются, а сразу одеваются на нижние. Доходят они уже в самой игрушке. Благодаря этому детали плотно друг к другу прилегают. А почему именно матрешка? Когда один из гостей Мамонтова впервые увидел эту куклу, он воскликнул: «О, так это же вылитая твоя горничная матрешка!» Вот так с подачи Савы Мамонтова игрушка и получила свое имя.
1: Бытовые истории.

0: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
1: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
2: Ждем в Доброцене.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: 6 часов. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
0: Бытовые истории.
2: Миллионы телезрителей, не покидающих удобного дивана при просмотре любимых передач, во многом обязаны своим комфортом одному человеку – американскому изобретателю Роберту Адлеру, создателю пульта дистанционного управления. Это устройство, появившееся в 1956 году, принесло Адлеру премию Эмми Американской академии телевидения и престижную награду Американского института радиоинженерии в номинации «Выдающиеся технические достижения». Попытки создания пульта дистанционного управления предпринимались и раньше. В начале 1950-х в продажу поступило устройство под названием «Блатов», что можно перевести примерно как «отключить болтовню». Оно позволяло удаленно регулировать громкость телевизора. Немногим позднее компания «Зенит», где Адлер работал почти 60 лет, выпустила пульт дистанционного управления «Лэйзи Бонус» – «Лентяй», который присоединялся к телевизору с помощью шнура. Вскоре «Зенит» представила усовершенствованную беспроводную модель. Однако главная проблема оставалась нерешенной. В пульте использовался световой сигнал, сбивавшийся от искусственного освещения. И тогда Адлер решил использовать ультразвук, превратив пульт дистанционного управления в по-настоящему практичный и массовый продукт.
0: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение. Утренняя зарядка. Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад.
2: 2 сентября в 1918 году в ЦИК учредил Реввоенсовет Республики. В 1940 году введен почетный знак различия высших воинских званий «Маршальская звезда». В 1945 году подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. День завершения Второй мировой войны.
1: Этот день тому назад.
3: Овны. 2 сентября вам крупно повезет благодаря вашему коммуникабельному характеру и широкой известности в определенных кругах.
4: Тельцы. Попытайтесь найти золотую середину в отношениях с окружающими. Не стоит к ним подлизываться, но и терпеть несправедливость тоже не надо.
3: Близнецы. В среду в ваши личные отношения может вклиниться какая-то третья сила, но очень скоро все придет в норму.
4: Раки. Ваша помощь другим приобретет в этот день особую широту и эффективность.
3: Львы. 2 сентября не позволяйте себя отвлекать. Чем бы вы ни занимались, вы должны довести это дело до конца.
4: Девы. Этот день даст вам большую силу. Окружающие будут подчиняться вашим желаниям, потакать вашим капризам и завоевывать ваше расположение.
3: Весы. В среду вам предстоит пережить яркие романтическо-любовные моменты. Следует быть внимательнее к любой информации.
4: Скорпионы. Близкий вам человек нуждается в услуге. К счастью, оказать ее будет довольно легко, но все-таки это займет время.
3: Стрельцы. 2 сентября рабочие проблемы отойдут на второстепенный план, а личные взаимоотношения поведут сольную партию.
5: Радио Гороскоп.
4: Козероги. Как пройдет день, зависит только от вас. Принимайте решения и не отступайте от них, если уж что-то решили.
3: Водолей. В среду успех в делах возможен, но для этого нужно будет приложить усилия. Разумнее избавить темп и переждать.
4: Рыбы. Энергии хоть отбавляй. Много можно успеть, но спешить не стоит. Есть опасность ошибок и эмоциональной неуравновешенности.

0: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лавовая лампа? Это декоративная вещь, состоящая из прозрачного сосуда цилиндрической формы, заполненного бесцветным маслом и парафином, имеющим частичную прозрачность. В нижней ее части располагается лампочка подсветки, которая освещает сосуд и нагревает его. При нагреве парафин отдельными капельками различных размеров устремляется вверх через слой масла, создавая таким образом эффект движения лавы. Принцип действия лавовой лампы основан на физических свойствах парафина, который при нагревании становится легче, чем масло, и всплывает наверх. Изобрел лавовую лампу в 1963 году английский ученый Эдвард Крейвин Уолкер. А спустя 5 лет он запатентовал свое изобретение. Свое устройство автор назвал «Астро». Впервые лавовая лампа была представлена на всеобщее обозрение на ярмарке, которая проводилась в 1965 году в Брюсселе. Сейчас эти декоративные светильники выпускаются по всему миру, но принцип их работы остается неизменным. Масло, парафин и лампа.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 2 сентября вам крупно повезет благодаря вашему коммуникабельному характеру и широкой известности в определенных кругах.
1: Тельцы. Попытайтесь найти золотую середину в отношениях с окружающими. Не стоит к ним подлизываться, но и терпеть несправедливость тоже не надо.
0: Близнецы. В среду в ваши личные отношения может вклиниться какая-то третья сила, но очень скоро все придет в норму.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки, ваша помощь другим приобретет в этот день особую широту и эффективность.
0: Львы, 2 сентября не позволяйте себе отвлекать. Чем бы вы ни занимались, вы должны довести это дело до конца.
1: Девы, этот день даст вам большую силу. Окружающие будут подчиняться вашим желаниям, потакать вашим капризам и завоевывать ваше расположение.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы, в среду вам предстоит пережить яркие романтическо-любовные моменты. Следует быть внимательнее к любой информации.
1: Скорпионы. Близкий вам человек нуждается в услуге. К счастью, оказать ее будет довольно легко, но все-таки это займет время.
0: Стрельцы. 2 сентября рабочие проблемы отойдут на второстепенный план, а личные взаимоотношения поведут в сольную партию.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги, как пройдет день, зависит только от вас. Принимайте решения и не отступайте от них, если уж что-то решили.
0: Водолей, в среду успех в делах возможен, но для этого нужно будет приложить усилия. Разумнее сбавить темп и переждать.
1: Рыбы, энергии хоть отбавляй. Много можно успеть, но спешить не стоит. Есть опасность ошибок и эмоциональной неуравновешенности.
3: Сообщение «Москва или Кмонар» отправляется с первого пути от первой платформы.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.